сердце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.

из твоей губы опять. Я снова тебя заболел, меня мучают печали по тебе. Я так скучаю, как лекарство, эту песню

сердце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.